прям как будто в репортаже новостей канала НТВ. Нас жуют пожары, душат кражи, строго под надзором ФСБ. Ничего уже не удивляет,

0: же отливается в гранит. Задолжавших голову отчизне ни один присяжный не простит.
1: Кто?
0: Кто ты, человек из поролона? В параллельном мире королей. Корм для пресловутого дракона в ласковом объятии цепей.
2: Опять мы выбираем повторение сюжет.
0: У матрешки этой нету дна.
3: Важный момент.
4: Мы живем как будто в репортаже. Наше небо затянуло сажей. И конвоем экипажей стражей. Просто тупо тащим свою тяжесть. Тебе обещают, тебя запрещают. Но ты равнодушен с этими вещами. Просто ты давно привит привычным.

0: никто нас не отмажет.
1: Репортаж и серая картинка держится на лени и дубинках. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях.
3: Хорошо, что
4: Евгения,
3: да?
4: Выходите.